0: Здесь пропитание с какой номер?
1: Пропитание.
0: 355-2148.
1: Yeah, road plan, Cardell. Affirmative, Cardell.
2: Thank you.